выбираю тебя, навод коли ты стратил апошнюю мету. Выбираю, коли отчуваешь себе одиноким. Буду побач и днем, и ночью, и зном запалю огонь у твоих в очах.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

ними. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: наше радио. Барановичи ФМ.
1: Знаешь, что их зеркала мы стали.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: 18.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: Хотите служить закону и государству? Баранычский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
2: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044-781-1395.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Беларусь рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна. Барановичи готовятся к Всехсвятскому балу. Об этом и другом подробнее. Беларусь в нынешнем году рассчитывает получить урожай не менее 11 миллионов тонн зерна. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко на полях международной выставки «Белагро-2026». Происходит цифровизация сельского хозяйства, переход на энергонасыщенную технику. Одна из задач форума – дать возможность партнерам ознакомиться с технологичными новинками, договориться о долгосрочном сотрудничестве. Отечественное производство развивается достаточно уверенными шагами. Беларусь – один из значимых игроков на рынке продовольствия в мире, и нам необходимы такие площадки для встреч, чтобы обозначать наше участие в вопросах обеспечения мировой продовольственной безопасности. О новых специальностях в белорусских вузах в этом году рассказал начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. Сейчас в вузах подготовка кадров осуществляется непосредственно под конкретный заказ, под потребности организации заказчиков кадров. В прошлом году появились направления по проектированию и эксплуатации беспилотных комплексов, технологии высокоэнергетических материалов. Любая отрасль, например, классические медицинские или педагогические векторы, названия не поменяли, но наполнение программ стали современнее. Учитывается цифровизация, внедрение актуального оборудования, отметил Сергей Пищев. Продолжаем выпуск. Барановичи готовятся к Всехсвятскому балу. Устраивать такие мероприятия в нашем городе стало уже традицией. Организаторами масштабного события выступают благочиние Барановичского церковного округа и управление по образованию горосполкома. В день всех святых, 7 июня, исполнять изящные па, полонезы и мазурки, кружиться в вальсе и зажигать в танго будут около 100 человек. Все они соберутся на открытой площадке возле приходского дома храма святого Александра Невского. Зрелище окунет гостей и участников в эпоху 19 века. Антураж создаст живая музыка, мастерство вокалистов и показ коллекции воспитанников образцовой студии моды «Силуэт». Начало в 12 часов. И о спорте. Барановичский хоккейный клуб «Текстильщик» вышел в плей-офф национального чемпионата. В ближайшее время состоятся финальные поединки по хоккею на траве среди женских команд сезона 2025-2026. Для наших спортсменок наступает горячая пора. В полуфинале подопечные Юлии Михейчик сразятся со Смолевической Викторией. Серии будут сыграны до двух побед. Первая встреча намечена на 7 июня в Смолевичах. Ответный раунд примут барановичи. На стадионе «Дубово Спорт» 9 июня местный состав сойдется с противником в 17:30. Болельщиков приглашают на трибуны. Вход свободный. К новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине «Медистайл», который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую, 9. Каждый день с 10 до 20 часов. «Медистайл» – удобно, стильно, доступно. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
5: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Наталья Василевская. Доброе утро. Главное аграрное событие года официально открыто. Белагра 2026 стартовала в белорусской столице. Более 1300 абитуриентов сдавали централизованное тестирование по второму профильному предмету в Барановичах. Об этом и другом подробнее. Главное аграрное событие года официально открыто. Минск превратился в витрину достижений мирового АПК. Дан старт агропромышленной недели. Одно из ключевых событий – международная выставка «Белагра-2026». На ней сотни организаций из десятков государств представили последние образцы сельхозтехники, препараты и продукты питания, удобрения и даже уникальные породы животных. В этот раз новинки презентуют более 570 компаний из 12 стран – от Китая и Грузии до Омана и Туниса. Отечественная локация – самая масштабная – свыше 440 компаний и предприятий. Свои разработки привезли предприятия Барановичского региона. На полях форума продегустировать лучшие позиции предлагают Барановичи хлебопродукт и хлебозавод. Знакомят гостей с ассортиментом «Наши Бархим» и «Таркмаш». Развернется сразу несколько крупных международных площадок. На них будут блистать участники из Барановичского района. Филиал «Брест-Плем-предприятие» покажет быка-производителя породы «Шароле». Двухлетний «Магеллан» весит более 900 килограммов и наделен крепким генетическим потенциалом. Централизованное тестирование по второму профильному предмету в Барановичах сдавали 1363 человека. БРГУ знания проверяли выпускники школ этого года и прошлых лет. Предварительную запись прошли 1430 заявителей. Как рассказала заведующий подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина, больше всего будущих студентов выбрала английский язык – 735, из них 18 не явилось. Математику – 418 человек, 27 не пришли в аудиторию. Из 219 записавшихся на биологию не прибыли 18. Самые дисциплинированные жители региона пришли на географию – 12 и испанский язык – 3. За прозрачностью проведения в каждом пункте следила выездная группа Комитета государственного контроля. Специалисты мониторили чистоту в аудиториях, а также отсутствие шпаргалок и гаджетов. К тому же компания под пристальным вниманием органов власти. Как выполняются требования в БРГУ, проверил помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский. Для тех, кто по уважительной причине не смог прийти в пункт проверки знаний, предусмотрены резервные дни – 18, 20 и 22 июня. Зарегистрироваться на них необходимо с 8 по 11 июня лично. Продолжаем выпуск. Время повышенной ответственности для взрослых. С началом летних каникул ГАИ призывает родителей еще раз напомнить детям правила безопасного поведения на улицах. Особое внимание юным любителям велосипедов, самокатов и средств персональной мобильности. Важно не забывать, что оставлять малышей без присмотра вблизи дорог и во дворах категорически запрещено. Водителям также нужно быть предельно осторожными. Ни в коем случае не стоит терять бдительность при управлении транспортом. Поведение ребенка на проезжей части может быть нелогичным и непредсказуемым. Госавтоинспекция напоминает, в рамках масштабной акции «Внимание, дети!» все обязаны ехать с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями даже в светлое время суток. Это требование действует до конца нынешней рабочей недели. Дата, вписанная в историю семьи. Начало лета стало знаковым для пар, которые дождались пополнения. Символизм – события самые яркие, отмечает день рождения в День защиты детей. В Барановичах на свет появилось трое малышей, рассказала главврач Барановичского родильного дома Татьяна Малышко. Радость материнства жительницы региона испытали днем 1 июня. Новорожденная девочка и мальчик – первенцы у мамы с папой. Еще один богатырь стал четвертым ребенком в доме. К новостям компании. Управление по труду Барановического райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями. Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел Департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 9:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин накануне вечером провели телефонный разговор. Его главной темой стали актуальные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Затрагивался вопрос организации проведения 13-го форума регионов Беларуси и России, который состоится в Минске и Минской области. Обсудили и международную повестку дня, обстановку в регионе. Также в повестке торгово-экономические отношения в связи с введением российской стороной новой системы СПОТ. В Минске дали старт белорусской агропромышленной неделе. Ключевое событие – международная специализированная выставка «Белагро-2026». Павильоны «Белэкспо» превратились в эпицентр инноваций и передовых технологий. К тому же это еще и уникальная диалоговая площадка. В этом году особое внимание импортозамещению, развитию кооперации, цифровизации агросектора. Эти вопросы обсуждают и на международном форуме «Агрошос. Стратегия роста». Участвуют не только эксперты стран Шанхайской организации сотрудничества, но и представители Ирана. Главный вектор дискуссии ориентирован на долгосрочные экологические и экономические перспективы, а также укрепление деловых контактов.

0: масштабную инициативу «Спорт и двор». С 2021-го структура при содействии местных властей воплощает в жизнь идею по строительству многофункциональных площадок. По всей стране их уже более 180. Теперь важно, чтобы инфраструктура работала на полную мощность. Участников конкурса марафона ждут 80 дней активности. Задание от амбассадоров. Намечено 8 этапов. Предстоит снять занятия на видео и опубликовать в Инстаграм с обязательным хэштегом. Регистрация продлится до 15 июня включительно. Чтобы присоединиться, нужно найти локацию на сайте sportdvor.by, выбрать свою категорию и начать тренироваться. В Барановичском районе приступить можно на воркаут-площадке в Жемчужинской средней школе. Помимо тренажеров, здесь есть баскетбольная площадка, пространство, адаптированное для людей с ограниченными возможностями. Она радует любителей активного образа жизни с июля 2025-го. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Ведь FM на 100.0.
1: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не предлагают гражданам защитить средства путем их перевода на якобы защищенные счета. Согласившись на это, вы отдаете деньги преступникам.
2: Баранович FM. Радио нашего города.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Порывы до 13. Температура воздуха утром плюс 11-15 градусов. В течение дня 18-21 тепла.

0: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
1: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
2: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Беларусь привержена к построению мира, свободного от ядерного оружия, и выступает за строгое соблюдение договора о его нераспространении. Об этом заявила постоянный представитель Беларуси при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Лариса Бельская на пленарном заседании конференции по разоружению, сообщает БелТА. Наша страна также поддерживает идею о разработке в перспективе юридически обязательного соглашения по гарантиям неядерным государствам. Договоренности об их достижении и практика их применения должны обеспечивать устранение ключевых факторов риска, повышающих вероятность ядерного конфликта, заявила постпред. Зеленая уборочная в Беларуси набирает обороты. В Барановичском районе скошено свыше 8550 гектаров, что составляет 57% от запланированного. По району заготовлено 35200 тонн сенажа и 15000 тонн силоса, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось. В расчете на одну условную голову в районе припасено 3,5 центнера кормовых единиц. В настоящее время готовят сено для молодняка. На первом укосе лидируют сельхозпредприятия «Утес», «Барановичский райагросервис» и «Птицефабрика Дружба». В каждом хозяйстве сформированы мехотряды. Техника подготовлена должным образом и работает без сбоев. Работа идет по плану. В первые дни кормозаготовки были массовые дожди, но сельхозорганизации продолжали работу. На результат это не повлияло, отметила Татьяна Савось. По прогнозам, буренки полностью будут обеспечены кормами. О ключевых требованиях при организации работы студенческих отрядов напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. В ведомстве отметили, что направляющая организация обязана проводить инструктажи, обеспечивать прохождение медосмотра, а также контролировать заключение трудовых договоров, особенно с лицами младше 18 лет. Принимающая сторона должна обеспечить безопасные условия труда. Напомним, для лиц в возрасте от 14 до 18 лет гражданско-правовой договор заключается с согласия одного из родителей. Минтруда обратили внимание, что в 2025-м государственные инспекторы труда проверили 633 объекта, на которых были задействованы студотряды. По итогам мониторинга выявлено 381 нарушение. Среди наиболее распространенных – отсутствие средств индивидуальной защиты, допуск к работе без обучения, ошибки при оформлении, неудовлетворительная организация рабочих мест и ряд других. Руководителям рекомендуют заранее проверять условия труда на объектах, обучать участников перед допуском к работе, контролировать использование средств индивидуальной защиты и соблюдать требования законодательства при трудоустройстве молодежи. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Богдановичи FM. Наше радио.
1: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
2: Реклама.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
4: Телефон рекламной службы. 60 36 36.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

экономическому сотрудничеству. Подписи поставили заместители премьер-министров Белоруссии и Азербайджана Наталья Петкевич и Самир Шарифов. Утверждена также программа в сфере физической культуры и спорта между Министерством спорта Беларуси и Министерством молодежи и спорта Азербайджана на 2026-2030 годы. Стороны ратифицировали меморандум о взаимопонимании в области статистики. Еще одно направление

0: Инновации, импортозамещение и новые рынки сбыта. Минск в эти дни – главная площадка Евразии, где в центре внимания продовольственная безопасность и совместные проекты в эпоху цифровизации. Основное мероприятие – международная специализированная выставка «Белагро-2026» с обширной деловой программой. Сегодня на площадке форума продолжатся двусторонние встречи. Перспективное направление сотрудничества представители Беларуси обсудят с партнерами из России и Казахстана. Интерес к белорусскому опыту ведения сельского хозяйства и развития ПК со стороны сообщества колоссальный. Стартуют дни ритейла в Минске, которые объединят представителей торговых сетей, маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. Продолжаем выпуск. В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для молодежи. Занятия для будущих защитников страны организованы по-особенному. Для ребят, которые выбрали своей будущей профессией военное дело, создан выездной формат. Как рассказал заместитель директора по воспитательной работе Брестского областного кадетского училища Евгений Симоненко, старшеклассники третьего курса учреждения отправились постигать армейский быт в Борисов на базе 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й механизированной бригады. 59 юношей и девушек ждет жизнь в казармах, обучение тактическим навыкам, азам инженерии, огневая и медицинская подготовка. Программа насыщенная и рассчитана на 10 дней. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак, расписание дня плотное. Учащиеся первого курса окунулись в атмосферу в частях Барановичского гарнизона. Накануне в 61-й истребительной авиационной базе 44 кадета получили уникальную возможность узнать, как проходят будни авиаторов, освоить элементы строевой подготовки. Новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду. Порывы до 10.

Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Баранович FM.
1: Милиция напоминает, сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов установить дополнительное мобильное приложение якобы для предотвращения хищения средств. С помощью таких приложений преступники получают полный доступ к мобильному телефону и банковскому счету.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Реклама.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone not working, his phone not working, his...
1: Баранович ФМ. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
2: Баранович ФМ новости.
3: В Барановичах 12:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко встретился с уроженцем Беларуси, российским предпринимателем Дмитрием Мазепиным, передает Белта. Глава государства отметил важную спортивную составляющую в жизни и карьере гостя. В настоящее время Дмитрий Мазепин возглавляет Федерацию водных видов спорта России. Президент предложил подумать о совместных перспективах. В Беларуси планируется на 10 тысяч тонн нарастить производство ценных пород рыб, сообщил заместитель генерального директора государственного объединения по мелиорации земель водному и рыбному хозяйству «Белводхоз» Денис Заяц на полях «Белагро-2026». По поручению главы государства прорабатывается вопрос определения объектов и строительства 10 индустриальных комплексов по выращиванию товарной форели мощностью 1 тысяча тонн. Опытный рыбхоз «Селец» намерен строить второй объект на 100 тонн по сетровым, рассказал Денис Заяц. Свой продукт по выгодной цене – такая задача стоит перед производителями. В объединении работают над тем, чтобы все этапы проходили внутри страны – от малька до товарной особи. Продолжаем выпуск. Прямые телефонные линии в исполкомах страны пройдут в субботу, 6 июня. С 9 до 12 часов представители власти будут отвечать на звонки населения. С жителями Барановичей пообщается первый заместитель председателя горосполкома Элла Сташенко, 65-03-45. Сельчан по номеру 68-06-80 выслушает глава депутатского корпуса района Алексей Ярюменко. Все обращения будут взяты на контроль. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
3: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: Барановичи. Новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтобы стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день.

Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты,

0: 5 и 6 июня Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 13:30. И сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Наталья Василевская. Добрый день. В Минске проходит белорусская агропромышленная неделя. Ключевое событие – международная специализированная выставка «Белагро-2026». Павильоны «Белэкспо» превратились в эпицентр инноваций и передовых технологий. К тому же, это еще и уникальная диалоговая площадка. В этом году особое внимание импортозамещению, развитию кооперации, цифровизации агросектора. Эти вопросы обсуждали на международном форуме «Агрошос. Стратегия роста». Участвовали не только эксперты стран Шанхайской организации сотрудничества, но и представители Ирана. Сегодня на полях форума «Дни ритейла» в Минске. Площадка объединила представителей торговых сетей и маркетплейсов, дистрибьюторов, производителей и отраслевых экспертов из Беларуси, России и других стран СНГ. Зеленая уборочная в Беларуси набирает обороты. В Барановичском районе скошено свыше 8550 гектаров, что составляет 57% от запланированного. По району заготовлено 35200 тонн сенажа и 15000 тонн силоса, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось. В расчете на одну условную голову в районе припасено 3,5 центнера кормовых единиц. В настоящее время готовят сено для молодняка. На первом укосе лидируют сельхозпредприятия «Утес», «Барановичский райагросервис» и «Птицефабрика Дружба». В каждом хозяйстве сформированы мехотряды. Техника подготовлена должным образом и работает без сбоев. Работа идет по плану. В первые дни кормозаготовки были массовые дожди, но сельхозорганизации продолжали работу. На результат это не повлияло, отметила Татьяна Савось. По прогнозам, буренки полностью будут обеспечены кормами. Продолжаем выпуск. В Беларуси проходят учебно-полевые сборы для молодежи. Занятия для будущих защитников страны организованы по-особенному. Для ребят, которые выбрали своей будущей профессией военное дело, создан выездной формат. Как рассказал заместитель директора по воспитательной работе Брестского областного кадетского училища Евгений Симоненко, старшеклассники третьего курса учреждения отправились постигать армейский быт в Борисов на базе 310-й гвардейской группы артиллерии 120-й механизированной бригады. 59 юношей и девушек ждет жизнь в казармах, обучение тактическим навыкам, азам инженерии, огневая и медицинская подготовка. Программа насыщенная и рассчитана на 10 дней. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак, расписание дня плотное. Учащиеся первого курса окунулись в атмосферу в частях Барановичского гарнизона. Накануне в 61-й истребительной авиационной базе 44 кадета получили уникальную возможность узнать, как проходят будни авиаторов, освоить элементы строевой подготовки. Барановичи готовятся к Всехсвятскому балу. Устраивать такие мероприятия в нашем городе стало уже традицией. Организаторами масштабного события выступают благочиние Барановичского церковного округа и управление по образованию горосполкома. В день всех святых 7 июня исполнять изящные па, полонезы и мазурки, кружиться в вальсе и исполнять танго будут около 100 человек. Все они соберутся на открытой площадке возле приходского дома храма святого Александра Невского. Зрелище окунет гостей и участников в эпоху 19 века. Антураж создаст живая музыка, мастерство вокалистов и показ коллекции воспитанников образцовой студии моды «Силуэт». Начало в 12 часов. И о спорте. Барановичский хоккейный клуб «Текстильщик» вышел в плей-офф национального чемпионата по хоккею на траве среди женских команд сезона 2025-2026. В ближайшее время состоятся заключительные поединки. Для наших спортсменок наступает горячая пора. В полуфинале подопечные Юлии Михейчик сразятся со Смолевической Викторией. Серии будут сыграны до двух побед. Первая встреча намечена на 7 июня в Смолевичах. Ответный раунд примут барановичи. На стадионе «Дубово Спорт» 9 июня местный состав сойдется с противником в 17:30. Болельщиков приглашают на трибуны. Вход свободный. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: Лето в Беларуси пришло по расписанию. В ближайшее время мы сполна сможем насладиться теплом. Средняя температура воздуха окажется выше нормы на 1-2 градуса. Лишь периодически будут вмешиваться атмосферные фронты, несущие с собой не только кратковременные дожди, но и грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный. 3-6 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов. Ночью ожидается 12-13 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
6: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
7: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
8: Находиться в дороге мне по душе.
5: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
6: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Руководитель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказал о перспективах полноправного участия пловцов из России и Беларуси в международных стартах. Соответствующее заявление он сделал после встречи в Минске с президентом Александром Лукашенко, передает Белта. По словам Дмитрия Мазепина, в настоящее время удалось убедить Международную федерацию, чтобы допустить спортсменов из союзного государства, представляющих водные виды спорта. Впереди чемпионат Европы в Париже летом 2026 и мировое первенство в Будапеште в 2007. Есть надежда на то, что все вопросы будут урегулированы, и атлеты двух стран смогут выступать под своим флагом. На белорусско-оманском бизнес-форуме планируется к подписанию 7 меморандумов, сообщил директор Национального центра поддержки экспорта Беларуси Николай Борисевич. Области сотрудничества достаточно разнообразные. Это машиностроение, сельское хозяйство, продукты питания, IT-сектор.

0: Речь не только о чистых продажах, но и по организации совместных производств. Предприятиям будет оказано необходимое содействие для того, чтобы намеченные планы реализовались и заключились реальные контракты, подытожил Николай Борисевич. Продолжаем выпуск. Строительство и реконструкция молочно-товарных комплексов в Беларуси – ключевой приоритет госпрограммы развития АПК. Масштабная модернизация реализуется в соответствии с указом президента страны «Развитие молочной отрасли» и постановлением Совета министров. В Барановичском районе в мае агрокомбинат «Мир» завершил возведение второго пусконаладочного комплекса МТФ в Заболотье и начал строительство цеха сухостоя, стоимость которого около 5 миллионов рублей, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось. Барановичский райагросервис планирует в 2026-м ввести в эксплуатацию МТФ «Колдычево». Сельхозпредприятие «Крошин» приступит к реконструкции фермы «Старый двор». Финансирование объекта составляет порядка 4 миллионов рублей. За 2 года намечено преобразить и животноводческий комплекс «Крошин». Данный проект намерен реализовать в течение 2 лет. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный с переходом на юго-восточный 3-6 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха в течение дня 20-23 тепла. Вечером 14-16 градусов, ночью ожидается 12-13 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
2: Слушай свое на Барановичи ФМ.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30, студия Екатерина Ярмолика. Здравствуйте. Палата представителей приняла масштабный пакет законов. В Барановичском районе действуют ограничения на посещение лесов. Об этом и другом подробнее. Палата представителей приняла масштабный пакет законов, которые укрепят безопасность и экономику страны. Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Базовый документ действовал с 2009 и требовал модернизации. Отечественные заводы поставляют уникальную оптику, электронику и колесное шасси, а новое правило позволяет закупать комплектующие напрямую у российских производителей, минуя посредников. Интересы Беларуси парламент закрепил и на международной арене. Будет действовать таможенное соглашение с Мьянмой, а также договор о защите секретной информации с Индонезией. Можно ли подать документы в высшее учебное заведение Беларуси на несколько специальностей одновременно, рассказали в Минобразовании. Как отметил начальник главного управления профобразования ведомства Сергей Пищев, этот вопрос часто интересует поступающих. Процедура работает в большинстве университетов, когда на родственные направления, на которые сдают один и тот же набор сертификатов, централизованных экзаменов и тестирования, ребята могут сразу в своем заявлении указать о порядке приоритета нескольких вариантов. После того, как им не удалось поступить на основную траекторию, система автоматически переводит его на вторую, уточнил Сергей Пищев. Продолжаем выпуск. Несовершеннолетняя жительница Барановичей стала жертвой интернет-мошенников. В оперативно-дежурную службу ГУВД обратилась 37-летняя горожанка с заявлением о вымогательстве в отношении ее 14-летней дочери. Как выяснилось, подросток листала ленту ТикТок и увидела объявление о подработке в одной из социальных сетей. Заинтересовавшись, она связалась с мессенджером с якобы администратором, который объяснил, необходимо выйти из одного аккаунта и войти в другой. Доверчивая девочка выполнила инструкцию. Однако вместо обещанного потеряла доступ к учетной записи своего мобильного телефона. За разблокировку аферисты потребовали около 400 рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители обращают внимание, летние каникулы многие подростки хотят провести с пользой и получить свои первые карманные деньги. Именно на этом желании играют злоумышленники. Можно говорить с детьми о цифровой гигиене, научить их не стесняться советоваться со взрослыми и проверять подозрительную информацию. В Беларуси в некоторых регионах посещение лесов под полным запретом. В Брестской области таких районов 6. В Барановичском действуют ограничения, рассказал начальник станции пожарно-химической лесхоза Дмитрий Казакевич. Решение райисполкома принято исходя из условий погоды и установления третьего класса пожарной опасности. Это значит, что заходить на территории зеленых массивов можно, однако въезд на механическом транспортном средстве закрыт. Актуальные данные размещены на интерактивной карте профильного ведомства. В нее стоит заглянуть перед тем, как отправиться на природу. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум-класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах, объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044 781 13 95.
2: Донор-рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор-рум на Ленина 49. А еще Донор-рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Расширены полномочия Национального совета по гендерной политике при Совете министров. Соответствующее постановление подписал глава правительства Александр Турчин. Документ подготовлен с целью расширения компетенции по выработке рекомендаций выравнивания социально-экономических возможностей мужчин и женщин, формирование системы семейных ценностей, ответственного родительства, укрепление брачных отношений. Дополнительно за постоянно действующим межведомственным органом закрепляется право рассматривать и вносить предложения государственной программы в области гендерного равенства, продвижения материнства и отцовства. Викторина и розыгрыши призов – местная традиция. На международной специализированной выставке «Белагро-2026» прошла презентация агроэкотуризма, передает Белта. Изюминки, которыми удивляют своих гостей, представили хозяева усадеб из разных регионов страны. Они рассказывали о своих традициях, блюдах, предложениях для туристов и особенностях сельского быта. Например, в загородном доме Дары Матули на Брещине создали козью ферму и обустроили сыроварню. В перспективе здесь появится агроэкопарк. Как отметила заместитель начальника отдела развития внутреннего туризма, качества услуг Национального агентства по туризму Анна Ващенщук, такие объекты предоставляют возможность окунуться в мир тишины, уюта, воспоминаний из детства. Сегодня в Беларуси свыше 1400 агроэкоусадеб. В прошлом году в них отдохнули более 400 тысяч человек. По такому числу локаций первый регион – один из лидеров. Продолжаем выпуск. Социальный проект Белорусского Красного Креста «Няня вместо мамы» с каждым годом охватывает все больше неравнодушных людей. Барановичский регион присоединился к нему в мае 2026-го. Цель инициативы – помочь детям, отказникам и малышам, которые оказались в сложной ситуации, рассказала председатель Барановичской организации Красного Креста Юлия Потапенко. Поддержали волонтеров военнослужащие военной части 7404, работники филиалов Барановичские тепловые сети, Барановичи энергострой, Барановичские электрические сети, РУП Брестэнерго. Они собрали средства гигиены, постельное белье и игрушки, необходимые для создания комфортного пребывания в медицинском учреждении. Раскрасили больничные будни веселыми играми представители Дворца культуры. Участники акции подарили маленьким пациентам радостные улыбки, хорошее настроение, душевное тепло и ощущение заботы. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
2: АМИ. Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Стойнель-ФМ. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота.

0: Та с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Вечер-ФМ новости.
1: В Барановичах 17:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Более 570 компаний из 12 стран. Крупнейший аграрный форум СНГ продолжает работу в Минске. Конкурс профмастерства проходит в эти дни на Брещине. Активные участники, учащиеся барановичских колледжей. Об этом и другом подробнее. В Минске продолжает работу крупнейший аграрный форум СНГ. На нем свои достижения представляет более 570 компаний из 12 стран. В программе презентации, профессиональные конкурсы и B2B-площадки для бизнеса. В центре внимания гостей и экспертов масштабная экспозиция техники. К ней активно прицениваются потенциальные покупатели. На выставочной неделе не просто изучают новинки, но и заключают крупные сделки. На полях форума холдинг «Амкадор» закрепил договоренности с российскими партнерами. Партия современной техники для заготовки и вывозки леса будет отгружена в 2026 году. Среди прочего, в столице представлены новинки кондитерских фабрик, в том числе особая линейка продукции, приуроченная к году белорусской женщины. В розничную сеть позиции поступят в конце лета. Открываем страну с новой стороны. Депутаты Палаты представителей во втором чтении приняли изменения в закон по вопросам физической культуры, спорта и туризма. Основные новации связаны с инвестициями, строительством новых санаториев, увеличением количества мест размещения путешественников, проработкой новых маршрутов и рекламой. Как сообщил председатель постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Валерий Малашко, будет создана новая информационная система. В ней будет содержаться весь спектр информации о субъектах, видах и стоимости услуг. Отрасль требует административных рычагов и должна стать одним из драйверов экономики. Вклад ВВП к концу 2030-го должен составить 4,5%. Региональный этап 7-го республиканского конкурса профессионального мастерства «ProfSkills» проходит в эти дни на Брещине. Форум принимает «Лунинец». В программе соревнования и демонстрация мастерства учащихся по 44 компетенциям из 40 учреждений образования страны. Локации посетил первый заместитель председателя облсполкома Дмитрий Городецкий. Помимо соревновательных элементов, диалоговые площадки по реализации кадрового потенциала аграрной отрасли области, выставка сельскохозяйственной специальной техники, интерактивы, мастер-классы, экскурсии для учащихся. Свои возможности представили колледжи Барановичей, включились представители нашего города и в состязания. Звание лучшего парикмахера оспаривали Анастасия Чувашова и Анастасия Шапель, колледж технологии и дизайна. Модные наработки создавали Валерия Щербакова из этого же учебного заведения и Ирина Гриб, колледж легкой промышленности имени Чернышова. Имена лидеров назовут в четверг, 4 июня. В этот же день состоится награждение победителей на торжественной церемонии закрытия. Продолжаем выпуск. В Барановичах 4 июня пройдут учения по пресечению массовых беспорядков. Один из этапов проведут на территории Ледового дворца на проспекте Советском. В связи с тактико-строевыми занятиями будет ограничено движение по улице Жукова. Правоохранители призывают граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам, отметила старший инспектор группы информации общественных связей Барановичского ГУВД Ольга Давидович.
2: 4 июня в Барановичах пройдут тактико-строевые занятия по боевому слаживанию сил и средств при пресечении массовых беспорядков. В этой связи будет ограничено движение по улице Жукова от улицы Коконенко до проспекта Советского, а также перекрыта парковка возле Ледового дворца. Возможно движение специальной техники с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальной звуковой сигнализацией. Один из этапов учений состоится на территории Ледового дворца. Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит. Просим граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Мы работаем ради вашей безопасности.
1: К новостям компании. Если вы думаете, что медодежда – это скучно, вы просто не были в новом магазине MediStyle, который заставляет пересмотреть все, что вы носили раньше. Теперь медицинская одежда и обувь доступны в рассрочку без переплат. 2 месяца спокойных платежей, без процентов и без первого взноса. Заходите на Комсомольскую 9 каждый день с 10 до 20.00. MediStyle – удобно, стильно, доступно. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: В ближайшее время белорусы сполна смогут насладиться теплом. Средняя температура воздуха окажется выше нормы на 1-2 градуса. В четверг погоду будут определять неустойчивые влажные воздушные массы. Облачно с прояснениями пройдут локальные кратковременные дожди. Днем возможны грозы. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: Воу-воу-воу, иголенька, полегче.
2: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
1: От цены в шоке даже продавцы.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: I'ma get you real good and I betcha.
1: 18 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 247 0176.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Добрый вечер. Палата представителей приняла масштабный пакет законов, которые укрепят безопасность и экономику страны. Ключевые изменения затронут оборонный сектор. Депутаты ратифицировали обновленный договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Базовый документ действовал с 2009 и требовал модернизации. Отечественные заводы поставляют уникальную оптику, электронику и колесное шасси, а новое правило позволяет закупать комплектующие напрямую у российских производителей, минуя посредников. Интересы Беларуси парламент закрепил и на международной арене. Будет действовать таможенное соглашение с Мьянмой, а также договор о защите секретной информации с Индонезией. Можно ли подать документы в высшее учебное заведение Беларуси на несколько специальностей одновременно, рассказали в Минобразовании. Как отметил начальник главного управления профобразования ведомства Сергей Пищев, этот вопрос часто интересует поступающих. Процедура работает в большинстве университетов, когда на родственное направление, на которое сдают один и тот же набор сертификатов, централизованных экзаменов и тестирования, ребята могут сразу в своем заявлении указать о порядке приоритета нескольких вариантов. После того, как им не удалось поступить на основную траекторию, система автоматически переводит его на вторую, уточнил Сергей Пищев. Продолжаем выпуск. Строительство и реконструкция молочно-товарных комплексов в Беларуси – ключевой приоритет госпрограммы развития АПК. Масштабная модернизация реализуется в соответствии с указом президента страны о развитии молочной отрасли и постановлением Совета министров. В Барановичском районе в мае агрокомбинат «Мир» завершил возведение второго пусконаладочного комплекса МТФ «Заболотье» и начал строительство цеха сухостоя, стоимость которого около 5 миллионов рублей, рассказала заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома Татьяна Савось. Барановичский райагросервис планирует в 2026-м ввести в эксплуатацию МТФ «Колдычево». Сельхозпредприятие «Крошин» приступит к реконструкции фермы «Старый двор». Финансирование объекта составляет порядка 4 миллионов рублей. За 2 года намечено преобразить и животноводческий комплекс «Крошин». Данный проект намерен реализовать в течение 2 лет. Продолжаем выпуск. Социальный проект белорусского Красного Креста «Няня вместо мамы» с каждым годом охватывает все больше неравнодушных людей. Барановичский регион присоединился к нему в мае 2026-го. Цель инициативы – помочь детям, отказникам и малышам, которые оказались в сложной ситуации, рассказала председатель Барановичской организации Красного Креста Юлия Потапенко. Поддержали волонтеров, военнослужащие военной части 7404, работники филиалов «Барановичские тепловые сети», «Барановичи энергострой», «Барановичские электрические сети», «Руббрестэнерго». Они собрали средства гигиены, постельное белье и игрушки, необходимые для создания комфортного пребывания в медицинском учреждении. Раскрасили больничные будни веселыми играми представители Дворца культуры. Участники акции подарили маленьким пациентам радостные улыбки, хорошее настроение, душевное тепло и ощущение заботы. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Белгидромета в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

четыре пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберусь.

без потерь, и пускай все останется так, как было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на фоне.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Новых погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Баранович FM на 100.0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

Баранович FM. Радио нашего города.

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.

0: третье братце. Сомнения меня не люби, не люби меня.
1: Барановичи FM. Наше радио.

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер юго-восточный с переходом на южный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром плюс 12-14 градусов. В течение дня 21-23 тепла.